Оговорите, Атанава, Олева, Ава, Айвай. Атавадоро, Параладоро, Тия и Мамо, Айвай.

Как не думаете, а за нами, оля мала, а ревой. А голодоро, пара ладоро, и от ты мама, а ревой.